0: Христе муроц ангелоз и жаво, Цориани нанос, Мадриани хорос.
1: Да уваржос, Павле, сай, дай схавз да дале, сай. Роца супрас гамишлиан, Вовегеби гонебаса. Чикахвино вирчевлияй, Асетублис конебаса. Аргалсем хамаса харпка